0: Направо го питайте.
1: Тарзан, хочеш нас одвести горилама? Разумиеш?